0: Есть мир 3, протяжка.
1: Нормально.
0: Да. 10 секунд, полет нормальный.
1: Принимаем вас.